0: рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс – твой саундтрек осени.

0: Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Даже несколько испугались. Можно было вообще остаться ни в чем.
1: Начни день на позитиве. Заряжайся по полной. С командой Wake Up Show и современными хитами. Wake Up Show. Слушай уже в следующем часе на новом радио. Любишь ходить в кино? Играй с новым радио и ходи в кино бесплатно. По будням в 12:30. Играй в Movie Box, побеждай соперников и получай звание киноман дня. Игра Movie Box на новом радио. Твои билеты в кино от кинопространства Мун и кинотеатров Silver Screen. 18+. Новое радио. Реклама.
2: Ты крути, крути гуся. С Макс Лайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С MaxLineом.
1: Твое утро звучит по-новому.

современные хиты для бодрого утра. Новое радио. Для легкого дня. Новое радио. Для нескучного вечера. Радио современных хитов.

0: Audio Stories.
1: В Атлантическом океане обнаружен крупнейший в мире глубоководный риф. Его создали редкие холодноводные кораллы – Ботелия кандида. Площадь уникального сооружения достигает примерно половины квадратного километра. Это сопоставимо с территорией Ватикана. В отличие от мелководных кораллов, которые зависят от солнечного света и фотосинтезирующих водорослей, эти организмы приспособились к жизни в темноте. Они питаются морским снегом, мелкими органическими частицами, медленно опускающимися из верхних слоев океана. Риф стал домом для множества морских обитателей. С помощью подводного аппарата ученые запечатлели на видео крабов, осьминогов, морских звезд и необычных рыб. Все они активно взаимодействуют в этой живой, динамичной системе. Гигантский риф находится рядом с активным холодным источником. Из морского дна здесь просачивается метан, который моллюски используют в качестве источника энергии. В этом месте биологи собрали образцы 28 видов живых существ. Вероятно, они окажутся новыми для науки.
0: Аудио сторис.

настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей, трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь, но если надо, защищается блестяще.

0: примере мужества отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей.
1: Маяк.
2: Очень грустно мне.

0: Audio Stories.
1: В Доломитовых Альпах фермеры установили турникеты и берут с туристов по 5 евро за проход к популярным местам для фотосъемки. Так они пытаются справиться с наплывом посетителей, которые стремятся сделать кадры для соцсетей. Некоторые землевладельцы хотят поднять плату до 100 евро, а президент альпийского клуба Карло Занелло предлагает блокировать аккаунты тревел-блогеров, которые популяризируют эти места. Однако ограничения не работают. Турникеты сами стали точкой притяжения для туристов. Туристическая организация считает проблему преувеличенной и просит убрать турникеты. Совет по туризму Санта-Кристины нанял 4 смотрителей. Они следят, чтобы туристы не сходили с троп, не заходили на луга и не запускали дроны. Это позволило заметно сократить количество мусора, который оставляют путешественники. Еще одна трудность – низкая подготовка туристов. Люди поднимаются в горы в пляжной обуви, не проверяя расписание подъемников, и потом застревают на склонах. Из-за загруженности маршрутов в долине Аоста запретили въезд на машинах. Теперь туристов возят платные шаттлы. На озере Браес въезд стоит 40 евро, но это не снижает поток гостей. Власти Южного Тироля призвали правительство Италии ввести ограничения для защиты альпийских экосистем и рекомендовать местным жителям не сдаваться.

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
3: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru.
4: Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования и иных услуг.
0: Дорожное радио.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин встретился в Туркмении с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Российский лидер заявил, что Россия видит реальные попытки Ирана завершить конфликт на Ближнем Востоке, который возник не по его вине. «Россия готова сделать все, чтобы помочь Исламской Республике в урегулировании ситуации», — сказал Путин.
2: «Я попросил бы вас передать самые наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана с пожеланиями благополучия, всего самого доброго. Конечно, самая острая проблема сегодня — это ситуация в регионе. Мы знаем, что Иран предпринимает реальные попытки завершить конфликт, который разразился в регионе не по его вине, не по вине Ирана. И опять выступил с новыми предложениями по урегулированию ситуации, причем мирными средствами. Вы знаете нашу позицию, господин президент. Мы со своей стороны готовы сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь вам в урегулировании этой ситуации».
0: Владимир Путин в пятницу примет участие в заседании Совета глав Содружества и в Каспийском экологическом саммите. Как сообщил пресс-секретарь президента, на полях саммита СНГ Путин пообщался с лидером Азербайджана Алиевым. «Киев не желает и не готов выходить на мирные траектории», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Угроза Зеленского о 40-дневной операции против России, как сказал представитель Кремля, теперь аукаются самой Украине. Последствия ощущают на себе киевляне, жители других городов и украинский промышленный сектор». Как сказал Песков, Россия согласна со словами госсекретаря Рубио о том, что сейчас не просматривается никаких перспектив мирного процесса. По Украине.
3: Они все на столе, но тоже мы неоднократно говорили на самых различных уровнях, что мы не за фрагментарное решение, мы за комплексное решение, которое позволит выйти на устойчивое урегулирование на многие-многие годы, на десятилетия. Рубио действительно прав, пока никаких предпосылок мы не видим, но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию.
0: Кремль не будет заранее анонсировать повестку телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, когда ожидается разговор лидеров России и США. Представитель Кремля сказал, что это может произойти сегодня, завтра или может не произойти. В четверг днем российскими беспилотниками в море поражен сухогруз, доставлявший в Черноморск грузы военного назначения. В течение суток боевая авиация ВКС России, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили цеха производства дронов и места их хранения, склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. В течение минувшего дня перехвачены и уничтожены 113 украинских беспилотников. Бойцы группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, ударили по формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Преображенко Запорожской области. Уничтожены 30 ВСУшников, 20 автомобилей, 155-миллиметровая гаубица производства США и две станции РЭП. Подразделения группировки войск «Север» ликвидировали до 300 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
4: В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов: Николаевка, Варваровка, Лукашова, Резникова, Лобановка и Нефедовка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 40 военнослужащих и орудия полевой артиллерии. Взят под контроль населенный пункт Анаполье Харьковской области. Кроме того, продолжаются бои за установление контроля над населенными пунктами Приколотная и Котовка Харьковской области.
0: Женщина погибла, 3 человека пострадали в результате детонации дрона ВСУ в Грайвороне Белгородской области. Еще 3 ранены в Шебекине, пострадавшие госпитализированы. В селе Илек Беловского района Курской области беспилотник атаковал частный дом, погиб мирный житель. Полный блэкаут в Киеве. После повреждения важного энергообъекта введены экстренные отключения света, нарушена работа метро, начались перебои с подачей воды, впервые возникли проблемы в работе городской канализации. Мэр Киева Кличко заявил, что город перешел в режим выживания. В Минобороны России отметили, что поражение стратегических объектов на территории Украины значительно снижает возможности вооруженных формирований противника по ведению боевых действий. В Москве ожидается до плюс 11 градусов в субботу. В пятницу вечером возможны дожди. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, октябрь выходит в столичном регионе на пиковые показатели тепла.
1: В пятницу температура еще повысится. Днем можно рассчитывать на плюс 15-18, может быть даже плюс 16-19 градусов. И большую часть суток осадки маловероятны, поскольку погодные условия будут определяться теплым сектором циклона. И только поздним вечером и особенно в ночь на субботу, когда начнет прорываться холодная фронтальная система, небо затянут многослойные облака и зарядят скоротечные дожди.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в пятницу днем дождь плюс 13, в Москве 17 градусов тепла, вечером пойдет дождь. Сейчас в российской столице плюс 11 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, новости на сайте вести.ру.